swim. Metugnacha motzrenis, mora moge perebi, mora moge perebi. Metugnacha motzrenis, mora moge perebi. Нелый майси, бахши, саланыши, асет майсавши, гза савари. Ора севдиян, чавал самарыши, туар чамаданет, я сам неби.